Как урок на регаре карбарал, буравлига бос на кабадалян. Кен атлами бига ми папалага на бодга сен эспирито. Тарин парасоги наук асидуго, кансамон, как урок на дасесу Кристо. Сена сарукарин на буотак по оббая са пасьон. Нагам тинапай сирбак васаламат бинакини. Тино сен ма дисиполос нам саби. Макако камуга бусин макакан ка ини. Тенин сако янг хавак, идутолот. Para sa Indo.